0: и связанным с ней структурам. Зарубежные новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции для переговоров, направленных на прекращение войны, которая длится уже более 4 лет. Однако российский лидер, по его словам, не выразил готовности к таким переговорам, сообщает Reuters. В открытом письме, адресованном Путину, в этом месяце Зеленский предложил провести личную встречу и указал, что война усиливает давление на российскую экономику. В ответ Владимир Путин публично заявил, что не видит оснований для такой встречи и что украинские атаки с использованием беспилотников дальнего действия не представляют угрозу для российской экономики. США и Иран подпишут мирное соглашение в пятницу 19 июня в Швейцарии, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником в переговорах. Он поблагодарил обе стороны за их приверженность поиску дипломатического решения конфликта и выразил благодарность Катару за посредничество, а также Саудовской Аравии и Турции за их огромный вклад в этом отношении. Теперь, когда соглашение достигнуто, посредники организуют на этой неделе серию встреч. Эти обсуждения, предшествующие реализации соглашения, заложит основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания, заключил Шариф, цитирует которого Deutsche Welle. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети пост, в котором заверил, что мирная сделка с Ираном теперь заключена. Вместе с этим глава Белого дома распорядился снять блокаду ВМС США с Ормского пролива. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов. Завтра днем ожидается плюс 22-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Ритмул музичитале.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
3: В эфире новости на радио «Молдова», в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова официально вступает в новый этап своего европейского пути. Сегодня выпускники средних школ сдают БАК-экзамены по выбранным предметам. Сегодня апелляционный суд должен вынести решение по делу бывшего примара коммуны Болдурешт Никанора Чокина. Сегодня на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент обсудит ситуацию с безопасностью на восточной границе ЕС. На саммите G7 Трамп заявил, что США снова сосредоточатся на Украине после сделки с Ираном. Подробности в выпуске. В Евросоюзе были запущены переговоры по первому кластеру о вступлении Молдовы в ЕС. Это означает продвижение от подготовительного этапа к предметной работе над условиями будущего членства. Открытие переговоров с Молдовой состоялось в Люксембурге сразу после украинской межправительственной конференции, на которой ЕС открыл переговоры с Украиной. Заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауна, выступившая от имени кипрского председательства в Совете ЕС, подчеркнула, что Кипра, вопрос вступления Молдовы в ЕС является чрезвычайно важным, учитывая, что Кипр, так же как и Молдова, имеет неподконтрольные оккупированные территории. Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну со своей стороны подчеркнул, что для граждан вступление в ЕС является принципиально важным вопросом. Президент Майя Санду направила послание, в котором заявила, что Молдова сделала еще один шаг на своем европейском пути. Она подчеркнула, что эти главы европейского законодательства касаются того, что наиболее важно для людей. Справедливой системы правосудия, институтов, работающих в интересах граждан, борьбы с коррупцией, уважение основных прав и государства, предоставляющего равные возможности для всех. Вступление Республики Молдова в Европейский Союз – это уже недалекая цель, а реальность, которую мы уже строим, заявила президент. Украина также официально начала переговоры по первой группе глав о вступлении в Европейский Союз. Это важный этап в процессе европейской интеграции Киева, поскольку, по мнению Совета Европейского Союза, эта группа глав является основой всего процесса вступления. Первая группа глав о вступлении в Европейский Союз включает в себя ценности и принципы, на которых строится Европейский Союз. Она касается верховенства права, основных прав, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления, а также экономических критериев. Украина и Молдова подали заявки на вступление в Европейский Союз вскоре после того, как Владимир Путин начал войну в соседней стране. Оба государства добились быстрого прогресса в процессе европейской интеграции. Сегодня выпускники средних школ сдают экзамены по выбранным предметам в рамках БАК-сессий. Учащиеся могли выбрать предметы 7 дисциплин – география, химия, история, биология, информатика, математика и физика – в зависимости от своих способностей или предпочтительной университетской специализации. Экзамены проводятся в 92 экзаменационных центрах по всей стране, 31 из которых в Кишиневе. БАК-сессия завершится 19 июня экзаменом по родному языку. Результаты экзаменов будут опубликованы 25 июня. В этом году в БАК-сессии участвуют около 18,5 тысяч кандидатов. Сегодня апелляционный суд должен вынести решение по делу бывшего примара коммуны Болдурешт Никанора Чокине, приговоренного в первой инстанции к 7 годам лишения свободы за аварию в феврале 2024 года, в результате которой погиб подросток. На предыдущих слушаниях он просил об освобождении и оправдании. Бывший примар обвиняется в том, что на машине сбил 14-летнего подростка, с скрылся с места происшествия, не оказав первую помощь, позже пытался подменить номерные знаки автомобиля на номера другого транспортного средства той же марки, чтобы скрыть следы преступления. Доктор Ион Андранаки, обвиняемый в соучастии, был приговорен к 2 годам лишения свободы, из которых ему предстояло отбыть только 6 месяцев. До вынесения приговора Никанор Чокине остается в тюрьме номер 13. В мае Государственная налоговая служба наложила штрафы на общую сумму 1 миллион леев. Наказанию подверглись 640 предпринимателей. Большинство нарушений было выявлено в сфере торговли товарами, в том числе через онлайн-платформы, в сфере оказания услуг и пассажироперевозок в режиме такси. Согласно законодательству, лица, осуществляющие экономическую деятельность без законной регистрации, рискуют быть оштрафованы на сумму от 1,5 до 4,5 тысяч леев. Власти призывают налогоплательщиков правильно декларировать свои доходы, своевременно уплачивать налоги и избегать сделок без уплаты налогов. Потребителям также рекомендуется запрашивать налоговые квитанции на приобретенные товары и услуги. Жители района Хэнчеш на этой неделе смогут воспользоваться бесплатными профилактическими консультациями, предоставляемыми мобильными врачебными бригадами. Сегодня в медцентре Лэпуш на Пашкань пациенты смогут бесплатно сделать рентген грудной клетки. Завтра мобильная бригада прибудет в Чучулень. Цель обследований – раннее выявление заболеваний легких, что будет способствовать улучшению состояния здоровья населения. На прошлой неделе бесплатное обследование легких прошли 440 человек. После атаки дронов горит нефтеперерабатывающий завод в Капотне. После атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод в районе Капотне, принадлежащий госкомпании «Газпромнефть». Это одно из крупнейших профильных предприятий России. Оно перерабатывает до 14 миллионов тонн сырья в год и покрывает около 40% потребностей столичного региона в топливе. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что московский НПЗ был поврежден одним из дронов, атаковавших столицу. Пострадавших, по его словам, нет. В середине мая НПЗ в Капотне уже был атакован и, по данным источников Reuters, приостанавливал работу в целях безопасности. Кроме того, в подмосковной электростали начался пожар в жилом доме. Горит квартира на верхнем этаже в микрорайоне Северный. Причина пожара неизвестна, связана ли это с атакой дронов на Москву, неясно. Сегодня на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент обсудит ситуацию с безопасностью на восточной границе Европейского Союза. Дискуссии проходят в контексте участившихся угроз и вторжений с использованием беспилотников, приписываемых Российской Федерации. Согласно официальной повестке дня Европейского законодательного органа, депутаты Европарламента обсудят вместе с представителями Европейской комиссии и председательства в Совете ЕС пути укрепления европейской противовоздушной обороны и повышения безопасности на внешних границах Союза. На данный момент ряд инцидентов затронул несколько государств-членов, включая Румынию, страны Балтии и Финляндию. Согласно заявлению вице-председателя Европейского парламента Виктора Негреску, проект резолюции направлен, среди прочего, на укрепление европейских возможностей по мониторингу и реагированию на угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов и морских судов, усиление противодействия дронам на восточном фланге и развитие европейского сотрудничества в области безопасности. Сегодня группа ведущих держав Большой Семерки проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
3: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В Евросоюзе проходят переговоры по первому кластеру о вступлении Молдовы в ЕС. Украина может открыть остальные переговорные кластеры с Евросоюзом 14 июля. Сегодня в Варшаве проходит встреча депутатов Молдовы и Польши в рамках 11-й сессии Парламентской ассамблеи двух государств. Появилась первая реакция Москвы на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным на саммите G7, который проходит в эти дни во Франции. Подробности в выпуске. В Евросоюзе проходят переговоры по первому кластеру о вступлении Молдовы в ЕС. Это означает продвижение от подготовительного этапа к предметной работе над условиями будущего членства. Открытие переговоров с Молдовой состоялось в Люксембурге сразу после украинской межправительственной конференции, на которой ЕС открыл переговоры с Украиной. Заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауна, выступившая от имени кипрского председательства в Совете ЕС, подчеркнула, что для Кипра вопрос вступления Молдовы в ЕС является чрезвычайно важным, учитывая, что Кипр, так же, как и Молдова, имеет неподконтрольные оккупированные территории. Президент Майя Санду направила послание, в котором заявила, что Молдова сделала еще один шаг на своем европейском пути. Она подчеркнула, что эти главы европейского законодательства касаются того, что наиболее важно для людей – справедливой системы правосудия, институтов, работающих в интересах граждан, борьбы с коррупцией, соблюдения основных прав и государства, предоставляющего равные возможности для всех. Вступление Республики Молдова в Европейский Союз – это уже не далекая цель, а реальность, которую мы уже строим, заявила президент. Украина может открыть остальные переговорные кластеры с Евросоюзом 14 июля. На уровне ЕС уже согласована дата открытия 5 кластеров в переговорах о вступлении Украины – это 14 июля. Именно в этот день состоится заседание Совета ЕС по общим вопросам. Пока этого события нет в календаре Совета ЕС, но дата запланирована и обсуждалась европейскими министрами ранее. Не называя конкретную дату, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции после заседания в Люксембурге 15 июня намекнула, что открытие остальных кластеров в переговорах с Украиной может состояться именно 14 июля. Так она заявила: «Сегодня для меня мега-понедельник. Надеюсь, у нас будет невероятный вторник в июле», заявила она. Отмечу, что 14 июля приходится на вторник. Как известно, 15 июня в Люксембурге на второй межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС. Сегодня в Варшаве проходит встреча депутатов Молдовы и Польши в рамках 11-й сессии Парламентской ассамблеи двух государств, которая проходит в польском Сейме. Среди основных тем повестки дня – процесс вступления Молдовы в Европейский Союз и вызовы безопасности в регионе. Депутаты также рассмотрят перспективы экономического сотрудничества и двусторонних отношений между государствами. Парламентарии обсудят последствия российского вторжения в Украину, меры по укреплению устойчивости и развитию устойчивого общества – также будут обсуждаться вопросы энергетической безопасности, охраны границ и борьбы с гибридными угрозами. В конце сессии участники должны принять совместную декларацию. Реформа заработной платы. Профсоюзы обвиняют в задержках. Министерство финансов заявляет о готовности проекта. Отсутствие прогресса в реформировании системы оплаты труда в госсекторе вызывает обеспокоенность среди профсоюзов, которые просят власти ускорить процесс разработки и обсуждения нового законодательства. С другой стороны, власти заявляют, заявляют, что процессы продвигаются запланированными темпами и что инициатива будет вынесена на обсуждение со всеми заинтересованными социальными субъектами. Сегодня Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы направила письмо президенту Республики Молдова Майе Санду и премьер-министру Александру Мунтяну, выразив обеспокоенность по поводу задержки вынесения проекта закона на общественное обсуждение. По мнению Национальной конфедерации, реформа единой системы оплаты труда представляет собой важное обязательство властей. Профсоюзы предупреждают, что оставшийся до парламентских каникул срок ограничен, и любые задержки в начале общественных консультаций могут поставить под угрозу принятие качественного закона и эффективную реализацию реформы. Эксперт по автомобилям задержан НЦБК за причинение ущерба государству в сумме более 600 тысяч леев. Эксперт по периодическому техосмотру автотранспортных средств был задержан сотрудниками НЦБК по подозрению в причастности к схеме, которая предположительно нанесла государству ущерб на сумму более 600 тысяч леев. Подозреваемый работал экспертом в авторизованном центре «Волконежд» и, предположительно злоупотребляя своим положением, незаконно присваивал суммы, уплаченные автовладельцами в качестве дорожного налога. Сегодня сотрудники НЦБК провели обыски в доме подозреваемого и изъяли соответствующие доказательства по делу. В Молдове продолжают дешеветь нефтепродукты. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новую максимальную стоимость основных нефтепродуктов, которая начнет действовать с завтрашнего дня. Таким образом, максимальная стоимость бензина составит 28 лев 51 бан, что на 16 банов меньше за 1 литр. А дистоплива 26 лев 90 банов за литр, то есть на 24 бана меньше. Прошедшей ночью Украина вновь подверглась российским атакам баллистическими ракетами и сотнями беспилотников. Хотя украинские ПВО удалось нейтрализовать большую часть самолетов, бомбардировки привели к жертвам и разрушениям, сообщает Суспільне. Украинские ВВС заявили, что российские военные атаковали территорию Украины двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и 132 ударными беспилотниками, включая «Шахет», «Гербера» и дроны-приманки. Однако ракетные удары и попадания 16 ударных беспилотников были зафиксированы по 9 целям, а осколки сбитых беспилотников упали еще в 8 районах. В результате атак 8 человек были ранены, среди которых двое детей. С другой стороны, на Кубани после удара дрона загорелась нефтебаза. Местные власти сообщили, что украинскому удару подверглась нефтебаза в станице Полтавской Красноармейского района. В результате на объекте возник пожар. Перекрыта трасса между Полтавской и хутором Трудобеликовским, сообщил оперштаб Краснодарского края Российской Федерации. Полтавская нефтебаза принимает продукцию нефтеперерабатывающих заводов, в частности предприятия «Лукойла», а затем перераспределяет ее по сетям АЗС в Краснодарском крае и Адыгее. А чуть ранее на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне случился пожар после атаки БПЛА. Этот факт позже подтвердили власти Москвы. Московский НПЗ принадлежит компании «Газпромнефть» и обеспечивает около 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Также мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что утром 16 июня на подлете города уничтожены 60 беспилотников. Ночью закрывались все 4 московских аэропорта. Великобритания поставит обогащенный уран в Украину после ударов Москвы по критически важной инфраструктуре. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским энергетическое соглашение на сумму 210 миллионов фунтов стерлингов о поставках обогащенного урана украинской компании «Энергоатом». Решение будет объявлено публично на саммите G7. В дополнение к соглашению Великобритания объявит о новых санкциях, направленных против флота «Призрака России» и финансовых схем, призванных задушить ее военные усилия на нескольких фронтах, говорится в заявлении офиса Стармера. Он заявил, что новый энергетический пакет может обеспечить Украину топливом на следующие 2 года, подтверждая долгосрочную поддержку Киева, поскольку Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты на Украине. На Назначенный премьер-министр Румынии Адриан Вещеа заявляет, что его позиция не изменится и он не уйдет в отставку, несмотря на оказываемое на него давление. В сообщении, опубликованном на его странице в социальных сетях, Адриан Вещеа заявляет, что он принял эту ответственность с полной самоотдачей и будет двигаться вперед с той же решимостью. Назначенный премьер-министр заявляет, что убежден в успехе своего правительства, поскольку Румынии нужна стабильность, функциональная исполнительная власть и решения, которые больше нельзя откладывать. Появилась первая реакция Москвы на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным на саммите G7. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Так его спросили, было ли официальное приглашение по специальным каналам для Путина на встречу во Франции. Конечно, не было, да и официальных каналов там между Москвой и Киевом нет, как вы знаете, сказал он. И о погоде. Завтра, 17 июня, переменная облачность, местами грозовые дожди, ветер северо-западный, температура воздуха днем по стране составит +23, +28 градусов, в столице +26, ночью по стране +11, +16, в столице ночью +14. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neumit. Satul tău...

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
3: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Европейские лидеры приветствовали открытие первого переговорного кластера по вступлению Республики Молдова в Европейский Союз. Собственники недвижимости и земельных участков обязаны уплатить налог на недвижимое имущество и земельный налог до 30 июня. Далее подробности. Республика Молдова и Украина сделали важный шаг в процессе вступления в Европейский Союз, открыв первый переговорный кластер. Это событие знаменует переход к важнейшему техническому этапу на пути европейской интеграции двух государств-кандидатов. Решение было положительно оценено как европейскими лидерами, так и политиками Республики Молдова. По опубликованной в социальных сетях реакции верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что открытие первого пакета переговоров является решающим шагом для Украины и Республики Молдова. Она подчеркнула, что обе страны провели значительные реформы в сложных условиях, а их продвижение укрепляет перспективы расширения Европейского Союза. Слова поддержки прозвучали и со стороны Европейского парламента. Евродепутаты, занимающие руководящие должности, в том числе Зигфрид Муришан, приветствовали открытие переговорного кластера, назвав его знаковым моментом в процессе европейской интеграции. Они подчеркнули, что расширение Евросоюза остается важным инструментом укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте.
4: Înseamnă că Uniunea Europeană vede toată munca pe care dumneavoastră ați depus-o.
3: Это означает, что Европейский Союз видит всю проделанную вами работу, все достижения Республики Молдова, и Европейский Союз высоко ценит все эти успехи. Послание ясно: Республика Молдова станет полноправным членом Европейского Союза, и вступление в Европейский Союз принесет много положительных изменений каждому гражданину Республики Молдова.
4: Pentru fiecare cetățean.
3: В свою очередь, вице-председатель Европейского парламента Виктор Негреску назвал это решение этапом, который способен сделать процесс вступления необратимым. Он отметил технический и сложный характер переговоров, а также важность общественной поддержки для продолжения реформ. Мы знаем пример Румынии, где нам пришлось найти альтернативное решение для закрытия главы о правосудии. Именно поэтому я говорю, что этот блок является сложным, особенно для государств, входящих в состав бывшего советского блока. Исходя из этого, я неоднократно обсуждал этот вопрос с председателем Евросовета Антонио Кошта, а также с другими европейскими лидерами, выражая поддержку Республики Молдова. И я рад слышать, что председатель Европейского Совета поддерживает быстрый ход переговоров без заминок и без политических препятствий. Этого мы хотим для Республики Молдова, чтобы цель завершения переговоров к концу 2028 года была достижима, и все будет зависеть от Кишинева, в какой степени они будут проводить реформы. Это сложная задача, но эта цель вполне реальна.
5: Со стороны Румынии министр иностранных дел Оана Цою направила послание поддержки, заявив, что открытие переговоров подтверждает устойчивый европейский курс Республики Молдова и что Румыния останется постоянным партнером страны в этом процессе. В Кишинев президент Майя Санду также выступила с обращением, в котором отметила, что Республика Молдова сделала еще один шаг по своему европейскому пути. Она подчеркнула, что данный раздел европейского законодательства обязательства касаются того, что наиболее важно для людей: справедливого правосудия, институтов, работающих в интересах граждан, борьбы с коррупцией, соблюдения основных прав и государства, обеспечивающего равные возможности для всех. По словам главы государства, вступление Республики Молдова в Европейский Союз уже не является далекой целью, а становится реальностью, которую страна создает уже сегодня. Премьер-министр Александр Мунтянов заявил, что решение Евросоюза подтверждает прогресс, достигнутый благодаря реформам, и является сигналом признания внутренних усилий страны. Председатель парламента Игорь Гроссу также назвал это событие очередным шагом на пути европейской интеграции, подчеркнув последовательность институциональных реформ. Переговорный процесс был запущен после решения Европейского совета официально открыть переговоры о вступлении с Республикой Молдова и Украиной. Нынешний этап касается первого кластера ключевых глав, которые считаются основополагающими для приведения страны в соответствии со стандартами Европейского Союза. Европейский щит демократии и укрепление демократической устойчивости в странах-кандидатах на вступление в Европейский Союз стали основными темами министерской дискуссии, организованной на полях заседания Совета по общим вопросам Евросоюза, в которой приняла участие вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов. Министры из 27 государств-членов Европейского Союза и представители стран-кандидатов обменялись мнениями о том, как объединить усилия для более эффективной борьбы с дезинформацией, защиты избирательных процессов, поддержки независимых средств массовой информации, поощрения активного участия гражданского общества в принятии решений. Кристина Герасимов отметила, что в рамках Европейского курса Республики Молдова укрепление демократических институтов, защита информационного пространства, а также обеспечение свободных и справедливых выборов является частью усилий по построению более устойчивого и безопасного общества. Республика Молдова рассчитывает на поддержку и экспертную помощь миссии партнерства Европейского Союза в укреплении безопасности, устойчивости и институционального потенциала государства, особенно в сфере кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Михай Папшой в ходе встречи с новым руководителем миссии в Республике Молдова Кирстен Йопе. Стороны обсудили реализацию плана действий миссии партнерства Евросоюза на 2025-2027 годы, бюджет которого составляет около 19 800 000 евро. В ходе встречи была подчеркнута роль миссии как первой гражданской миссии Европейского Союза в рамках общей политики безопасности и обороны, обладающей мандатом в сфере противодействия гибридным угрозам. Этот опыт считается ценным и для других европейских миссий. В свою очередь Кирстен Йопе вновь подтвердила приверженность миссии дальнейшему сотрудничеству с властями Кишинева и поддержке укрепления институционального потенциала Республики Молдова. Специализированные команды из Польши, Болгарии, Хорватии, Румынии и Германии прибыли в Республику Молдова с модулями реагирования, предназначенными для откачки воды, проведения спасательных операций и очистки территорий в рамках международных полевых учений, посвященных ликвидации последствий крупных наводнений. Участвующие подразделения были развернуты в нескольких оперативных пунктах, где в течение 24 часов будут непрерывно проводить работы в условиях, максимально приближенных к последствиям стихийных бедствий. Учение включает операции по откачке воды, поиску и эвакуации пострадавших, а также обеспечение населения питьевой водой с использованием специализированных модулей очистки воды. Собственники недвижимости и земельных участков в Республике Молдова обязаны уплатить налог на недвижимое имущество и земельный налог до 30 июня. После истечения этого срока за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 0,03% от суммы задолженности. Об этом в эфире телеканала «Молдова-1» сообщил начальник управления местных налогов и других доходов Государственной налоговой службы Стелуца Гуцу. Она отметила, что законодательство предусматривает налоговые льготы для отдельных категорий граждан.
6: Acestea sunt, în principal, persoanele de vârstă pensionară.
5: В основном это категория лиц, имеющих право на меры социальной защиты или компенсации. К ним относятся пенсионеры, лица с различными степенями инвалидности, ветераны, участвовавшие в конфликтах в Приднестровском регионе и Афганистане, а также лица, принимавшие участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Также отмечены семьи лиц, погибших в результате этих событий, а также лица, находящиеся на иждивении указанных налогоплательщиков. В информации представлены правовые рамки и конкретные категории граждан, имеющих право на государственную поддержку. Однако предоставление льгот возможно только при условии наличия права собственности на жилое помещение и регистрации места жительства или места пребывания по соответствующему адресу. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-16 градусов. Завтра днем ожидается плюс 23-28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Публичитате ла Радио Молдова.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
11: Мост. Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
0: Радио Молдова. Промо. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
12: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit să rămâneți aproape. Începem această emisiune Spațiul Public într-un moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova. Ieri, luni, 15 iunie, aproape de

0: Добрый вечер. Сегодня говорим о театре. Театральные сезоны заканчиваются, и у нас складывается традиция. В прошлом году мы обсуждали конец театрального сезона с актером и режиссером Романом Малаем. И сегодня актер и режиссер Роман Малай снова у нас в гостях, и мы снова обсудим театральный сезон в Молдове и личный театральный сезон Ромы Малая. Ром, привет!
1: Снова здрасте! Рад вас видеть, рад окончанию театрального сезона, скорому. Ну, как бы для актеров это же...
0: Ну, праздник.
1: Да, ну, праздник, да. Мы да, работаем. И в один момент идем отдыхать.
0: Когда заканчивается театральный сезон в твоем театре, в «Сатирикусе»?
1: Да, тут зависит, конечно, от театра. Естественно, ну, в «Сатирикусе» у нас мы с 1 июля выходим в официальный отпуск. Что касается, допустим, Чехова... Они выходят после 15 июля, насколько мне известно. То есть они больше всего работают. Вот.
0: Ну, то есть у нас остался месяц на то, чтобы успеть сходить в театр, и потом уже получится только через пару месяцев, уже в сентябре, да, насколько я помню, театральные сезоны откроются снова.
1: Да, конец августа мы начинаем репетировать, и где-то к началу сентября уже начинаются спектакли идти. Вот. Так что мне даже надо успеть в театре Чехова сделать замену актера в «Турандот». Я тебе не говорил, кстати.
0: Нет, ты не говорил. Впервые. Мы сейчас расскажем и об этом тоже. Да. У нас какие-то есть интересные новости. Я к чему? Если кто-то еще не успел сходить в театр и очень хочет, осталось совсем немного времени. Идите в театры, пока можем. Тем более, да, что сегодня Рома нам еще расскажет о том, что в «Сатирикусе» успеется премьера. Правда, до
1: окончания
0: театрального
1: сезона? Верно.
0: Ну, давай начнем. Расскажи мне, пожалуйста, что ты делал весь этот театральный сезон? Каким он был для тебя? Где ты играл? Что ты ставил? И как ты вообще?
1: Насыщенно, как всегда. Жаловаться не на что совершенно. Наверное, один из, наверное, сложнейших по актерской части театральных сезонов моих. Потому что настолько мало времени было, начиная с января месяца, тем более вот с Нового года, да, начался тотальный хаос. То есть у нас в «Сатирикусе» премьера за премьерой. Это 4 премьеры за 5 месяцев. Вот сейчас 4-я выходит, в которой я участвую. И, собственно, другими делами я практически не мог заниматься. Да, я работал еще, как-то тянул месяц назад «Урода». Один свой спектакль, но мы опять же работали по вечерам. С 9 вечера начинали репетировать, в 12 заканчивали. То есть это для меня больше актерский сезон. Нельзя сказать, что я не рад, но с другой стороны, это заелось как бы, потому что очень крайне, я бы сказал, мало выходных. В прошлом месяце, кажется, не было вообще выходных. То есть мы по понедельник, ну, в каждый день прям работали, включая спектакли, которые играем. Я чувствую, что я как актер годен еще на что-то, и я хочу играть, но вот когда слишком много, это как еда, да, вот ты ешь ее слишком много, даже если твое любимое блюдо, но ты съешь 5 тарелок, и тебе будет плохо, ну, не сможешь больше, это уже не будет твоим любимым блюдом.
0: То наверное, есть тебе вот этот перерыв в полтора месяца очень нужен, я так понимаю?
1: Очень, очень нужен, я уже все, планы построил, все, я... Улетаю. У меня есть возможность, я куда-то, да хоть как минимум с города выехать, это уже для меня отдых. Там на сутку-две. Молдова у нас тоже прекрасный край, прекрасные края здесь есть. Очень даже не открытые еще мною места, хотя я объездил эту страну. В общем, да, я жду с нетерпением, естественно, наших, ну, отпуск наш. В «Сатирикусе» мы вот последнюю премьеру сейчас выпускаем. Очень такую на последней ноте самый сложный материал получил. Речь идет о «Примадоннах». Есть такая пьеса, я даже вот автора не могу назвать. Это какой-то американец, который после увлекся фильмом «В джазе только женщины», если знаешь, или девушки, кажется, да? Очень старый, с Марлин. Вот. И он под влиянием этого фильма написал пьесу «Примадонна». Поэтому мне приходится вот на последних порах бегать на каблуках.
0: Ты играешь «Примадонну»?
1: Да. Я играю актера, который перевоплощается в женщину, потому что так надо.
0: Ага.
1: Вот. Сюжет не буду рассказывать, но это Это, с одной стороны, весело, с другой стороны, очень сложно, ноги очень болят, я теперь понимаю, как...
0: Понимаешь, бы, женщин, да?
1: Понимаю, да.
0: Чуть-чуть побольше.
1: Приблизился, приблизился, скажем так. Ну, вот, это и травма опасна, вот,

0: Продан 19 числа у нас премьера, 19 июня. В Сатирикусе премьера «Примадон», но он уже продан. Типа, ну это круто. Наверное, потому что название такое, даже не знаю почему. Или, может, на Жору хотят прийти посмотреть, а может, на меня хотят, может, кто-то хочет прийти посмотреть. Необъяснимо, но факт. Факт, что он продан, 18-го будет сдача для своих, может, кстати, если захочешь, там, закрытый показ. Вот. Очень, очень такая провокационная работа для меня. Наисложнейшая, там у меня 8 переодеваний за спектакль, очень быстрых, очень потных, я осмелюсь это сказать.
1: Но это интересный опыт все равно, я думаю.
0: Необычный. Необычный. И снутри, изнутри прям немножко вот в кожу женщины влезть. Я научился, я уже иногда по привычке по улице хожу и попу выпечиваю назад. Думаю, почему так происходит? Ну, понимаю, почему, да. Ну, почему на каблуках, хочешь, не хочешь, ну, да. Там осанка другая. Ну, да. Вот. Тем более, мне надо немножко утрировать, чтобы скрыть свои другие мужские части, немножко попу отдать назад. Ну, это, блин, не буду об этом говорить. Короче, это увлекательно, это круто, это, да, устаем, падаем, но делаем это, опять же, больше, наверное, для людей, которые приходят смотреть на такое шоу, я даже могу сказать, это, наверное, шоу, смотреть на актеров, которые играют женщин.
1: Ну, у тебя был опыт играть актера, да, в «Терроксином и муж»? Ты же там тоже играешь? Но там ты мужчина хотя бы.
0: Там я мужчина, да. Актеров играть, это круче всего. Это для актера, это рай. Потому что он актер и играет актера. Ну, о чем разговор? То есть там театр в театре, там можно разыграться, очень далеко пойти.
1: Ну, это что за жанр? Это комедия?
0: Это бешеная комедия, да. Там очень много событий происходит. Ситуационно очень... Она такая нестандартная. Ну, сразу понятно, да, два актера в женщине придет. Уже нестандартно. Там не просто там жена переспала, там, ну, у нее любовник, и любовник там с мужем встречается. То есть стандартная, вот это стандартные комедия, да, какие-то... Здесь немножко все по-другому закручено. И, кстати, из плюсов, мы в июле, нас из отпуска забирают. У нас вот из отпуска забирают, чтобы мы с этим спектаклем полетели в Португалию. Нам уже, да, у нас уже все там на фестиваль летим, прикинь. Я сам не ожидал. Но это как бы... Ну и каникулы, конечно. Ну там два спектакля мы сыграем, но в остальном мы там неделю будем просто в океане лицом загорать попой вверх, наверное. Не знаю.
1: Ну классно. Получается, это классно. И опыт у тебя интересный, и путешествие, и океан увидишь.
0: И океан увижу, да. Так, это круто.
1: Здорово быть актером в Молдове, Рома. Что ты говоришь, что нет?
0: Здорово. Ну, набиваешь себе нервы стальные, и все нормально. Здесь главное не паниковать, не кипишовать, все будет хорошо.
1: Ну, были у тебя и другие премьеры в этом сезоне. Вот «Макбет».
0: Ну, «Макбет» был, да.
1: Это тоже. Давай поговорим об этом спектакле подробнее, потому что вот я посмотрела, и мне показалось, что это что-то супер необычное для нашего глаза. Как будто бы у нас, ну, я не знаю, не ставят такое. Это японский режиссер, я так понимаю. Угу. И это прослеживается, например, в костюмах даже, что вот какие-то такие, конечно, настроения. Но сама форма спектакля, вы там лежите практически весь спектакль на сцене.
0: Да.
1: И, с одной стороны, кажется, что лежать — это очень здорово. Ну, ты лежишь себе, да и все, никаких проблем. Но мне кажется, это нелегко. И тем более, что когда я смотрела, там вот... ваша актриса Александрина Греб, да, она там лежала с таким лицом, я думала, что это, по-моему, какая-то невероятная актерская игра. Как можно лежать с таким лицом, на котором написано вообще абсолютно все? Ну, это просто замечательно. Что это за спектакль? Расскажи подробнее.
0: Значит, попробую сейчас произнести. Японский режиссер из Киото Мотоё Миура, кажется так. Очень интересный типок. Он пришел очень подготовленный. У него вся эта схема. Он этот спектакль ставил в Японии с японскими артистами. И такой: а давай я в Молдове с молдавским сделаю то же самое. Ну, он немножко... Это тоже перформанс, потому что он немножко не рассчитал свои силы. Мы не японцы, у нас менталитет другой. У них там все как-то вот смешано с их традиционными, да, театром, с их там и но какие-то есть, и кабуки, какие-то вот эти, ну, ты видела, вот какие-то необычные для нас движения, да, которые, да, наш зритель Ну, в первые минуты они смеются.

0: Ну, типа.
1: Ну, это странно,
0: что,
1: да.
0: Что они странно, делают? Что они? Странно, да. Руки ищут чего-то, что встают, воскрешают, падают. Для нас, для нашего менталитета, это очень-очень сложно. И для артистов, естественно, само понимание, как мы с ним работали, у нас был. Было два переводчика, потому что была одна женщина из Японии, которая очень плохо на русский переводила, настолько плохо, что режиссер прибегал к телефону и к чат GPT, чтобы перевести эти вещи, ну, чтобы мы что-то понимали. Потом эта женщина, кто-то уехала к нам, пришла девочка из театра, которая... Короче, режиссер говорил на японском, ему японка помогала переводить все на английский, и нам с английского переводила на румынский наша девочка. Mm-hmm. То есть три фильтра проходило. Mm-hmm. И естественно, у нас просто хаос там
1: был. То есть
0: был,
1: у вас, по сути, прямого диалога с ним вот прям
0: нет,
1: не было?
0: Нет, мы не понимали ничего. Нет. Он английского совсем не знал. Вот. Но в итоге работа вышла. Работа вышла, наисложнейшая работа для нашего восприятия местного. Ну, выходят люди во время спектакля, потому что просто не догоняют каких-то вещей. Но есть вот больше половины зала все-таки отсиживается до конца, вот им заходит. Это жестко, это необычно, это круто. То есть такое можно увидеть... Ну, такой спектакль только в сатирикусе, наверное.
1: Ну, это интересно, как форма даже. Мне тоже было странно, потому что...
0: Как пластика тоже необычно, что мы там...
1: Да,
0: там...
1: да, и... но Макбет лежа, это тоже интересно. Расскажи мне про то, как вы вообще репетировали и про то, как вы себя ощущаете. Потому что, вот опять же, кажется, что долго лежать, это, ну, что тебе, ты себе лежишь. Но на самом деле лежать это тоже сложно. Если перележать, уже потом спина болит и все болит, это же тяжело физически.
0: Да, страшное дело, особенно худощавым таким, как я, на костях лежать. Усложняет все то, что сцена в наклоне. Там же угол, она не ровная, она в наклоне к зрителю, поэтому на боку лежать, бок отсиживать, это очень-очень сложно. Мы начинали с того, что он нас учил просто кувыркаться по этому склону, ну, то есть
1: да,
0: валяться,
1: вы же катитесь,
0: катиться.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Это вот так начались наши репетиции. У нас было 25 дней рабочих на постановку, без выходных. И вот мы за 25 дней вот такое вот математически, просто он нам математически отчитывал. У-у-кю-кю, кто за кем, когда, почему, почему, почему не всегда было понятно. Да и сейчас, если честно, столько вопросов осталось. Но, в общем, он из нас всех сделал трупы. Это горстка трупов, которые оживает, то есть воскрешает. Опять ищет, за что бы зацепиться в этой жизни. Типа, хочет жить, опять умирает. То есть, по концепту это так. Картинка классная. Движения очень необычные, непонятные даже некоторым актерам. Ну и даже мне, в принципе, я не могу это объяснить. У него не было времени нам все это расшифровывать.
1: Глубины какой-то не случилось, вот это смысловой, я имею.
0: Глубину мы даем тем, что играем по сюжету Макбета. Мы знаем, что играем. Этого нам хватит. Уже его вот этот концепт оживления, ну короче, вот это зомби, все это... Это уже пусть зритель сам себе вот...
1: Но это его интерпретация, да? Это он ее придумал?
0: Да, и... да. И в Японии у него там прям живой оркестр, живая музыка. То, что вот ты слышал музыкальный ряд, это записано из Японии, но у нас в колонках звучит их ряд, ну, японский. Вот, тоже необычный спектакль, мы его играем крайне редко, но ставка велика. В декабре этого года мы должны полететь с ним в Японию. Это ставка. И вот, ну, не то, что конкурировать, в этом что-то интересное есть, потому что этот же спектакль, точно такую же постановку будут играть японцы, потом будем играть мы, молдаване. Естественно, мы где-то проиграем, потому что наш язык даже не звучит, как их, если у них вот эти все кю, у, а, уся, у, и, а, это нормально? У нас...
1: Да, но здесь это честно было, вот это, наверное, было самое странное, что мне показалось, потому что не было понятно. Понятно, что ты оживаешь, да, или вы общаетесь таким образом, но звуки какие-то странные были. Но ты привыкаешь по ходу.
0: Да, привыкаешь к этой игре. Ну, так и режиссер говорил. Зритель не будет понимать, но по ходу они привыкнут, и типа кто не войдет в эту игру, кто откажется, просто уйдет. Ну, так оно и есть. Но... Самая большая проблема в том, что мы видим, как зрители уходят. Потому что мы большинство спектаклей лежим лицом к зрителю. И мы вот даже если играем трупы, мы видим просто, как они уходят, и у нас аж глаза слезят. Это больно видеть, как вот прям перед тобой уходят по два человека, три человека.
1: Ну, наверное, всегда сложно, когда уходят со спектакля.
0: Да, конечно. Но когда ты смотришь на это, ты это видишь. Лучше не видеть. Лучше по Станиславскому там четвертую стену спустить и все, и не смотреть в зал. Легче будет. Вот. Да, это совершенно необычная тоже премьера была в конце января. Любителям театра советую к просмотру Макбета и Сатирикуса, потому что такого, ну, по сути, не увидишь в Кишиневе. Вот, после этого у нас был «Беларусь» выпустил трехгрошовую оперу, uh-huh. где я тоже полицейского там играл, мюзикл. Потом был «Венгро-румын», который выпустил. То есть они сразу в ряд шли, у нас не было отбоя.
1: Ну, получается,
0: мы выпустили премьеру, мы через день, а даже вот с грузином мы сразу на следующий день после премьеры мы начинали репетировать.
1: Но вы работали весь сезон с иностранными режиссерами, да? Не со своими.
0: Не со своими.
1: Это что же интересно?
0: Это очень интересно. Но опять же, когда ты вот так порожняком идешь, ты уже не чувствуешь этого кайфа. Все, ты заелся, ты уже как амеба. Да, ты что-то играешь, но ты даже не задаешь себе вопросы. То есть просто гаснешь.
1: Но больше техника получается, чем творчество.
0: Да, ну просто идешь на технике. Ну а зачем я это делаю? Я тоже хочу кайфовать. А чтобы кайфовать, мне нужен где-то вот какой-то вот воздух, блин, какой-то нужен, да, в итоге. Но надо где-то подышать воздухом. Ну хотя бы там 3-4 дня, хотя бы ну неделю между режиссерами давать, чтобы был передых, что ты с одного материала только завершил, у тебя еще не остыло, ты уже начинаешь другой бомбить. И все у тебя там в голове. Вот. Ну, опять же, я не жалуюсь. Это пройдет. Это бывает со всеми артистами. Это в любом случае, это мой путь, я с этого пути не сойду. Вот, после «Беларуса» у нас был Роман венгерский режиссер, который сделал еще один мюзикл «Терапия в группе». Там я тоже актера играю, но, ну ладно, не буду говорить, мюзикл пою, а я петь не умею. Ну, короче...
1: Ну, мне кажется, все актеры умеют петь. Нет?
0: Ну,
1: как-то...
0: Есть кто хорошо поет, а есть кто поет, как я.
1: Но ну, все равно же получается.
0: Я беру игрой. Я знаю вот такой пример, как там... Допустим, Андрей Миронов, который не умел петь и всегда выезжал на игре. Он актерский, даже в фильмах, ну это видно. Ну, я работаю над собой, я стараюсь. Даже если где-то чуть-чуть там не ту ноту взял, я все равно обыгрываю, это как будто так и должно быть. Вот. И вот сейчас вот четвертая премьера выходит. «Примадонна», последняя наша победная премьера. Вот это о Сатирикусе.
1: Ну, какие ожидания у тебя от этого спектакля? И закроем сатирику.
0: «Примадонну»?
1: Да.
0: Я тебе после премьеры скажу. Ожидать.
1: Тут
0: мне главное...
1: Вот вы все вот суеверные
0: мне главное
1: такие
0: не, люди. Вот честно, главное не без травм. Вот как мой друг, у него вот так вышло.
1: Но это не нужно навязывать себе страх.
0: Вот я не хочу вот этого, допустим, ожидать. Ожидать, естественно, я ожидаю успеха. Ну, он продан. Это... серьезная комедия. Mm-hmm. Допустим, есть «Примадонны» в театре Чехова. Mm-hmm. Мне они не зашли совсем.
1: А это тот же материал?
0: Да, тот же материал. Я был, специально посмотрел. Не буду комментировать, но это...
1: Не твое.
0: Вообще мимо меня прошло, mm-hmm. Потому что. Может спектакль уже старый, может актерам уже неинтересно, я не знаю. Разные факторы есть. Mm-hmm. Но это настолько насыщенный материал, что его играть как мямля нельзя. Mm-hmm. Нельзя. Там всегда ты должен быть на 100% включенным. Тем более, вот когда ты играешь вот эти две центральные роли этих актеров, у тебя нет времени отдохнуть. Там нельзя отдыхать. Вот.
1: Сложная работа актерская, пример. Вот да. Что мы скажем. Нам-то кажется, что вы вышли себе, да, в красивых костюмах и накрашенные, покривлялись, да,
0: выучили текст, покривлялись.
1: Посмеялись, повеселились. Да. Да, оказывается, что это такая сложная работа и физическая, и моральная, что...
0: И травмоопасная, и потная.
1: И травмоопасная.
0: И все. Да. Все здесь. И психологически, конечно, тяжело держать столько...
1: Сложнейшее искусство получается. Ремесло, я хотела сказать, сложнейшее ремесло.
0: Не знаю. Я думаю, мыть посуду тоже сложно. Я думаю, даже в троллейбусе работать кондуктором тоже сложно.
1: Ну, это, конечно, очень сложно.
0: Типа, любая профессия сложна. Просто, не знаю, ну, это несопоставимо. Я даже не могу сравнить как, вот, какие-то творческие. Для меня самое, ну вот высший пилотаж актерского мастерства – это клоуны. Для меня лично, потому что клоун...
1: Ну, у нас в Молдове нет.
0: Нет, школы клоунов нет. Я там общался с клоунами настоящими, там, при цирке я к ним приходил, мы с ними, они мне рассказывали, показывали фокусы. Ну, почему, по моему мнению, это самое сложное? Потому что клоун, он универсален во всем. Он и ребенок, он и взрослый, он и старик, он и смешной, он и грустный, он и трагический, он и акробат, в то же самое, он и фокусник. То есть клоун — это все. Поэтому люди говорят, клоун, клоун, но клоун — это на самом деле не оскорбление. Но клоун — это высший пилотаж. Если быть, ну, учиться этому ремеслу, ты должен уметь все.
1: Ну, будем надеяться, что рано или поздно ты станешь клоуном, а теперь...
0: Нет, я не хочу... Нет. Я драматический актер. Я комедии, там, трагедии, все. Не надо. Вот, хватит. А теперь перейдем к...
1: Ты не к высшему мастерству, да? Ну, хорошо.
0: Да он в каком... В цирке у нас работает, что ли? Не. Честно, было бы развито это ветвь, наверное, я бы попробовал себя, серьезно.
1: Интересно, да?
0: Если бы, да, конечно, если бы спрос был бы, я бы попробовал себя в этом. Я бы пошел в другую страну, школу бы прошел какую-то. Да. Да, ну, пантомимой я умею заниматься, допустим. Да, ну, мне уже не приносит это удовольствие, но вот я зарабатывал на этом по свадьбам.
1: Много умений у нас есть Рома Малая, а Рома Малая зарабатывал пантомимой.
0: Ой, зачем? Я это не имел в виду. Я не зарабатывал на свадьбах. Ладно.
1: Продолжаем дальше театральный сезон. Что еще? Поговорим про театр Чехова же ты еще. И в театре с улицы Рос, или не было ничего в театре с улицы Рос?
0: В театре с улицы Рос. Ой, и честно, если я каждый театр начну разбирать, нам времени не хватит. В Рос тоже много очень интересных вещей происходит. Тоже у них достаточно смачный такой сезон выдался. Премьеры за премьеры. «Эмигрантов» смотрел, хороший спектакль, тоже недавно вышел. «Винни-Пуха» один из последних их спектаклей детских. Очень такой добрый. Меня аж немножко... Я чуть-чуть даже... У меня слезла вот так натекла к концу «Винни-Пуха». Немножко, да.
1: Хочется посмотреть «Винни-Пуха» теперь в театре с улицы Рос.
0: Да, почему бы нет? Очень-очень добрый спектакль. Очень-очень. Хотя он сделан очень... Ну, очень просто. Но в этой простоте на самом деле что есть театр? Ну, ищи искусство в простоте. Не копай там, где ты, куда ты не, куда ни человек смотрящий не поймет, ни ты сам не понимаешь. Что, ну вот зачем, не понимаю, вот многих режиссеров. Mm-hmm. Почему, зачем копать глубоко?
1: Мне все кажется, есть, что все вот в простоте, глубина. Самое сложное в тот же самый момент.
0: Ну и там глубина скрывается. Ты не пытаешься показать мне эту глубину, зачем? Я ее сам считываю, я понимаю, что у меня второй план работает, я все прекрасно понимаю. Ну, в общем, да, «Роз» тоже активно очень заканчивают сезон.
1: А ты играл? У тебя же есть спектакль в театре с улицы Роз в этом...
0: «Мастер и Маргарита», да.
1: Было. «Мастер и Маргарита». Еще какой-то у тебя был...
0: «Охота на крыс».
1: «Сирано де Бержерак».
0: А, «Сирано», нет, тот спектакль закрылся.
1: А,
0: «Охота на крыс» пока не идет, потому что там слишком много спектаклей. Mm-hmm. Мой спектакль пока не идет, но шел с успехом. Все равно не играется по разным причинам. В «Мастере» я играю, он был уже в этом сезоне, будет и в следующем.
1: Ты Яшу играешь, я так понимаю, да?
0: Нет, я играю. Я уже путаюсь в ролях, сейчас, секундочку. Я играю поэта
1: бездомного
0: Ивана.
1: А, окей.
0: Ну там тоже две роли. И этого Леви Матвея, mm-hmm. который ходит за Яшу и записывает. У меня две роли там. По моему мнению, это сильная постановка, «Мастер».
1: Я так и не посмотрела, кстати. Она уже несколько лет
0: она
1: идет.
0: Очень сложная, она очень долгая, она три акта, два антракта. Но стоит.
1: Ну вот в следующем сезоне у меня уже есть, значит, три. Я пойду на «Примадонну», я пойду на «Винни-Пуха», и пойду на «Мастера и Маргарита».
0: Ты можешь еще словить в этом сезоне «Примадонну». Сейчас еще не вечер, посмотрим. Так чисто поржать, это... Там прям вкус актерского мастерства чувствуется.
1: Театр Чехова. У тебя с театром Чехова сотрудничество такое плотное, я так понимаю. У тебя там сколько? Два спектакля?
0: Так. Два моих и один, в котором я играю.
1: И
0: машинерия.
1: Машинерия,
0: которая вот из-за проблем со здоровьем артиста одного мы пока не можем ее играть.
1: К сожалению.
0: К сожалению. Да. Да.
1: Ну, мне нравится.
0: Это похвально.
1: Субъективно мне нравится.
0: Это хорошо. Я рад. И для меня честь играть такую роль Антона Павловича. Вот, у меня два, сейчас идущих спектакля. Это «Турандот» и «ИИ». Как раз таки ИИ. Кстати, и смешно, и грустно в одно и то же самое время, но у меня первые гастроли в Бельце с театром Чехова 25 июня.
1: Ух ты!
0: Мы едем с ИИ,
1: да?
0: Едем в Бельце. Покорять Бельце. Вот так вот. Но это круто, я радуюсь.
1: Здорово,
0: я поеду с ними, мне за удовольствие будет. Вот я на гастролях в Бельцах. Со своим спектаклем, с театром Чехова.
1: Здорово.
0: Это круто. Такой маленький праздник. Я еще не ездил на гастроли по Молдове со своим спектаклем.
1: Здорово, видишь, хорошие результаты у твоего театрального сезона в этом году, а ты говоришь.
0: Да, но мне не хватает.
1: Выясняем потихоньку.
0: Мне не хватает режиссуры, понимаешь? Вот я вот когда за. У меня слишком много ролей в сезоне, я не успеваю свое делать, а я хочу...
1: Ну, в прошлом, я так понимаю, у тебя было больше режиссерских работ, чем актерских.
0: Скорее всего, да. Да,
1: в этом по-другому получилось?
0: По-другому получилось.
1: В следующем еще как-то будет? Не может же всегда быть одинаково.
0: Получится перекрутить, потому что есть планы и в Чехово выпустить спектакль, есть планы самостоятельно еще выпустить. То есть два как минимум в Кишиневе.
1: Угу.
0: А там есть и дальше план, дальше в Кишиневе. Но два в Кишиневе хочу.
1: Ты хочешь выехать еще куда-то, получается, да?
0: Есть уже возможность, да, подальше.
1: Как здорово.
0: Не буду ничего тебе
1: говорить.
0: Вы никогда ничего не говорите,
1: вы очень суеверные люди, актеры.
0: Я тебе рассказал тут все.
1: Ты
0: рассказал про театральный кризис, про пот. Ладно.
1: Но вы никогда ничего не рассказываете. Вы вот так приходите и говорите, у нас все очень хорошо,
0: вообще,
1: но ничего мы вам не скажем.
0: По сути, о планах каких-то... который связан, допустим, с уездом или с... об этом лучше не говори.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Пока вот ты не знаешь, что это 100%, такое есть суеверие. Не лучше не рассказывать публично об каких-то вещах.
1: Ну ладно, ты вернешься, я надеюсь, и потом расскажешь.
0: Обязательно, когда все будет батутенкую, как говорится, да, все будет запечатано, будет 100% решено, тогда, естественно, расскажу.
1: Хорошо.
0: Про свои дальнейшие планы. Жизнь прекрасна, жизнь интересна, творить... Нужно не только на сцене творить, нужно и в жизни. Поэтому любите жизнь.
1: Но это очень здорово, потому что мы можем за тобой проследить в какой-то перспективе. И я помню, ты пришел к нам два года назад мы познакомились. И тогда ты был грустный и говорил, что вот у меня там какая-то, не знаю, роль, она мне не нравится. И вообще вот я сижу и печалюсь, а теперь ты приходишь и говоришь, у меня так много всего, я даже не знаю, когда спать. Но это же прикольно.
0: Да, прикольно. Главное с ума не сойти. Вот. Многие вот ходят. Я знаю достаточно много артистов, которые ходят к психологу.
1: Это нормально. Люди любых профессий ходят к психологу.
0: Да.
1: Да.
0: А меня кошка лечит.
1: И котята, давай
0: и
1: расскажем.
0: Котят.
1: У Ромы котята родились.
0: Да, очень хорошо, очень прекрасно.
1: Это же хорошая новость.
0: Родились котята, еще глаза не открыли. Чижик, Пыжик и Рыжик.
1: Так их зовут?
0: Я их так назвал, я не знаю их пола. Пока что. Слава богу, роды прошли без... Я был в дороге, в это время мне надо было уезжать, но у меня есть друзья, которые всегда мне помогут, поэтому я отдал ключи своему другу, он там уже принимал роды, как говорится.
1: Mm-hmm. Смотри, как здорово. И театральные работы, и режиссерские работы, и кошка родила, обсудили. Но это же прекрасные просто...
0: Прекрасно. А за здоровьем когда следить?
1: Другая
0: сторона медали. Мне некогда даже проверку какую-то сделать надо. Или это мне надо выбрать день и вставать там в 8 утра, идти в 8 утра куда-то. Потому что обычно у нас здесь репетиции начинаются. Но я настолько без сил уже. Я не могу просыпаться уже так рано. Потому что поток очень сильный, большой работы. Вот у нас опять выходных нет. Этот грузин нам не дает выходных, он тиран. Я на него пожалуюсь. Понимаешь, работаем до 9 вечера ежедневно. Куда там, какие там, о чем речь? Ты приходишь домой, если не знаю, ты должен что-то покушать, еще ты там откроешь, может, какой-то фильм, да и то не досмотришь, я не знаю. Да, я не знаю, как расслабиться, очень сложно.
1: Просто спишь. Вот полтора месяца будет у тебя отдыха, ты расслабишься.
0: Да. Да. И с новыми силами вернусь, как вулкан взорвусь и...
1: Получается, что в новом театральном сезоне мы можем ждать каких-то новых невероятных свершений.
0: Абсолютно. Думала, да? Абсолютно будут. Будут. Естественно, я на месте не буду ступать, не намерен.
1: Спектакли какие-нибудь ты... Я понимаю, что ты не скажешь ничего, но все равно какие-то режиссерские работы планируются, мы можем ждать новых спектаклей?
0: Ну, две режиссерские точно будут в следующем году.
1: На каком языке?
0: Один на русском, один на румынском. Я всегда миксую.
1: Где будет играться?
0: На русском это, понятно. Хотя даже что? Три могут быть, скорее всего. Два на румынском. Один будет то, что я немножко его отдалил, но вот я хочу неформально сделать спектакль. Я его сделаю в любом случае. Ну, опять же, потому что у меня вот этот период пошел актерских работ, я просто не могу выделить время для режиссерских. Вот, я хочу поставить, ну как хочу, я уже есть место, есть все, меня там ждут. Я все никак не вырвусь с этих работ актерских. Ну, я хочу в заведении поставить кафешки.
1: Да, мы говорили об этом в прошлый раз, ты рассказывал.
0: Вот, но я не могу за него схватиться никак, понимаешь? Не получается, но схвачусь.
1: Но это тоже будет какая-то работа, я так понимаю, с разными артистами.
0: Из разных театров.
1: Как и урод,
0: да? Это мой кайф, да, это мой кайф объединять разных артистов. Они с удовольствием. Но потому что ты сидишь в одном театре, ну, уже как-то... Кому-то это удобно, кто-то считает, что это зона комфорта, кто-то хочет с нее выйти. Короче, я уважаю артистов, которые не варятся в собственном соку, а пытаются искать другие пути, да. Не просто подработки, это и подработка. Естественно, если ты в других местах где-то засветишься, это и тебе большой плюс. И плюс ты меняешь партнеров по сцене. Ты с другими партнерами работаешь, это другой опыт. У тебя другой режиссер. То есть, ну, плюс это не сцена, это кафешка. Да вообще, вот, круто. То есть, ну, многие артисты, не все, есть те, которым нравится твориться. Вот. Но с такими я не работаю обычно.
1: На русском, я так понимаю, в театре Чехова что-то
0: да,
1: ты поставишь?
0: Да, да, я еще, честно, вот у меня есть 2-3 варианта, но я даже не могу сказать, даже если хочу, не могу сказать,
1: что. Но это будет. Тоже еще малая сцена, или ты уже начнешь работать на большой, наконец?
0: У меня были планы на большую, но так как один прекрасный актер покинул театр, ну, уехал со страны, к сожалению. Мне менять надо планы, поэтому не знаю, даже будет большая или маленькая. Мне бы хотелось на большую, но нужно материал подходящий.
1: И вначале мы с тобой, точнее ты один, затронул замену артиста в Турандоте. Я понимаю, что это связано с...
0: Да, это, кстати, будет закрытие театрального сезона в Чехово. Советую. Это будет экзотично, потому что у меня, опять же, связано это с уездом артиста с театра. Я внедряю в Турандот актера с театра Еминеску. Вот.
1: Кого?
0: По контракту. Мастера масок нашего общего знакомого Петру Мартиняна.
1: Ну, мы не знакомы, если что.
0: Да? А что ты его сюда не пригласила-то? О, кстати, это мотивчик. В июле, может...
1: Предпремьера
0: с Петру, а что нет?
1: Приходите.
0: Он румыноязычный актер, он будет играть на русском языке. Более того, он будет импровизировать на русском языке. В театре Чехова, это экзотика.
1: Это очень интересно, получается, что в конце июля или в середине?
0: В конце, где-то около 10-12-13.
1: Да, это середина, Ром.
0: Середина июля, пардон. Середина июля, будет закрытие как раз сезона.
1: В середине июля будет закрытие театрального сезона в театре Чехова. И у нас в студии будет вот Роман Малай и Петр Мартинян. Мы договорились только что, спасибо. Рома.
0: Батим Палма. Все, Петру, ты нас слышал.
1: И вот на этой ноте замечательной мы заканчиваем сегодня, Ром, потому что у нас время заканчивается.
0: Время!
1: Да, ну будет все. Песня.
0: Я уже... Вот и лето зашло. Та-да-да-да-да-дам. Словно и не бывало. Но я тебе говорю, что я не умею петь. Все,
1: замечательно получилось, спасибо.
0: Я пожелал слушателям... Любите жизнь. Любите, цените жизнь. Ищите искусство не только в театре, или ищите искусство в повседневности, в любом. Творите что-то. И тогда жизнь станет красочной.
1: Замечательное окончание. Спасибо тебе большое за то, что ты время нашел в своем безумном графике. Пришел к нам сюда, рассказал нам обо всем. И, конечно, я жду тебя в середине июля, и тебя, и Петру Марджиняну. Надеюсь, что вы придете вдвоем и расскажете мне о том, как можно играть на русском языке, когда ты румыноязычный актер, но у тебя получается, в конце концов, играть Чехова и бездомного русского поэта.
0: Yes.
1: Ничего себе.
0: Yes.
1: Поэтому я думаю, что у Петра тоже замечательно все будет.
0: Все.
1: Спасибо,
0: будет
1: Ром.
0: Хорошо. Все, до новых встреч. Пока-пока.
1: Мы продолжаем нашу рубрику, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румынии. Сегодня поговорим о культуре в Румынии.
2: Интеррадио Румыния. В 2026 году румынское государство выделило на культуру из бюджета Министерства культуры примерно 1 440 000 000 леев, около 277 миллионов евро, что составляет менее 0,1% от ВВП. Несмотря на нехватку ресурсов, сообщество творческих деятелей Румынии продолжает заявлять о себе на европейском уровне. Например, замок Банфи в Раскруч был удостоен в этом году награды Europa Nostra, самой престижной европейской премии в области культурного наследия. Мируна Гаман, докторант в области культурных исследований и менеджер проектов Horizon Europe, говорит, что под культурой следует понимать все проявления человеческой сущности, а не только определенную сферу деятельности.
3: Dacă dacă vrei să analizezi în mod științific cât se poate de obiectiv.
4: Так обстоят дела, только если вы хотите научно, максимально объективно изучить явление на уровне общества. Но если рассматривать это на индивидуальном уровне, в масштабах сообщества, то каждый может быть создателем и потребителем культуры. Проблема, с моей точки зрения, возникает тогда, когда определенные виды человеческих проявлений и высказываний, определенные акты творчества, определенные культурные продукты не считаются частью культуры, потому что содержат информацию или позиции, с которыми не согласны определенные социальные группы. Но в конечном счете они отражают заботу определенной группы людей в данный момент. Они говорят о том, как выглядит общество или часть общества в определенный момент, в определенном месте, в определенном контексте.
2: Мируна Гаман приводит пример манеле, спорного музыкального стиля, который вызывает крайне неоднозначную реакцию в обществе, но при этом является результатом сложного творческого процесса с богатой историей, отражающего проблемы и интересы определенных социальных групп. На вопрос о том, почему культура имеет значение, Мируна Гаман отвечает.
3: Dacă să ne uităm la ceea ce face o societate funcțională dincolo de infrastructura aceasta hard, să zicem, de транспорты функциональны.
4: Во-первых, если посмотреть на то, что делает общество функциональным, помимо этой, так сказать, жесткой инфраструктуры, функционального транспорта, инфраструктуры здравоохранения, больниц, из которых ты не выходишь более больным, чем вошел, и других объектов, обеспечивающих твои базовые потребности, то функциональное общество основано на образовании и культуре. Если посмотреть на зарплаты музейных работников, то речь идет о суммах где-то около 3000 лей, меньше 600 евро. Так что, во-первых, речь идет об очень низких бюджетных ассигнованиях, что, в свою очередь, создает порочный круг. Нет денег на достойную зарплату, а значит, невозможно привлечь новых подготовленных специалистов, которые бы вошли в систему и привнесли свежие идеи. Я смотрю на поколения, с которыми я учился на магистра по культурному наследию на историческом факультете и провожу такое сравнение. Скольким удается устроиться на работу в системе, а скольким приходится уходить в другие сферы, чтобы заработать на жизнь.
2: Ситуация с музеями является показательной для всего сектора. Низкие зарплаты, редкие вакансии и молодое поколение, которое, несмотря на свою подготовку, уходит в другие, более высокооплачиваемые сферы. Эксперт отмечает, что многие работники культуры вынуждены заниматься многими другими вещами помимо основной работы, чтобы прокормиться, например, участвовать в различных проектах, сотрудничать с неправительственными организациями, преподавать в университете. Недавнее исследование показывает, что только 19% работников культуры в Румынии зарабатывают достаточно, чтобы обеспечить свои нужды, в то время как 43% занимаются деятельностью за пределами сектора, чтобы пополнить свой доход. То же исследование показывает, что уровень психологического благополучия работников культуры значительно ниже среднего по Европе показателя в 64 балла по шкале ВОЗ. 5, составляя 49,5 балла. Результат ниже 50 баллов считается клиническим порогом низкого качества жизни. Другими словами, многие из тех, кто создает культуру, живут на грани между страстью и истощением. Миру Нагман также затрагивает тему инициатив в сфере культурного предпринимательства, хотя она поддерживает такие проекты, считая, что государственному бюджету сложно обеспечить финансирование всего культурного сектора, проблема, по мнению эксперта, возникает тогда, когда подобные инициативы продвигают элитарный дискурс, позиционируя себя как «не для всех» и ставя своей главной целью максимизацию прибыли.
3: Ce faci tu când cu profitul ăla? Nu încerci să dai înapoi comunității, de exemplu, în clădirea în care...
4: А что ты потом будешь делать с этой прибылью? Почему бы не попытаться поделиться ею с сообществом? Например, в здании, где ты открыл свой ресторан или бистро, разве нельзя найти место, которое можно было бы бесплатно предоставить начинающим художникам?
2: Еще одна проблема, на которую обращает внимание Мирун Агаман, связана с различными направлениями государственного финансирования. Она говорит о неравной конкуренции за гранты, в которой небольшие организации борются с крупными государственными учреждениями за одни и те же деньги.
3: Ай, при этом мнении организации не губернаментальные, которые собирают в институции публичные.
4: В рамках одних и тех же программ неправительственные организации соревнуются с государственными учреждениями, то есть это как Давид и Голиаф, сражающиеся за одни и те же средства. И нельзя ставить на равные позиции неправительственную организацию, которая держится на трех волонтерах и одном полусотруднике с Национальным музеем, у которого есть оплачиваемые сотрудники, занимающиеся поиском возможностей для вывода своей работы на новый уровень. И, конечно, у музея будут другие шансы и другие ресурсы для реализации проекта. С моей точки зрения, должны существовать отдельные линии финансирования для неправительственных организаций и государственных учреждений.
2: Мирун Агаман делает вывод, что мы по-прежнему рассматриваем культуру как некое отдаленное явление, замкнутое в башне из слоновой кости, а не как нечто, что могло бы стать частью нашей повседневной жизни, помогая нам восстановить душевное равновесие и наладить связь друг с другом. И пока культура будет восприниматься как роскошь, а не как базовая потребность, будет сложно добиться увеличения бюджетных ассигнований и того, чтобы труд тех, кто ее создает, получал должное признание и вознаграждение.
5: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдовы. Меня зовут Алина Гробаровская, режиссер программы Анжела Тетевой-Драган.
6: Радио Молдова. Диверс и интерес.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова и Украина сделали важный шаг в процессе вступления в Европейский Союз, открыв первый переговорный кластер. Это событие знаменует переход к важнейшему техническому этапу на пути европейской интеграции двух государств-кандидатов. Решение было положительно оценено как европейскими лидерами, так и политиками Республики Молдова. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас заявила, что открытие первого пакета переговоров является решающим шагом для Украины и Республики Молдова. Она подчеркнула, что обе страны провели значительные реформы в сложных условиях, а их продвижение укрепляет перспективы расширения Европейского Союза. Слова поддержки прозвучали и со стороны Европейского парламента. Евродепутаты, занимающие руководящие должности, в том числе